зал. Смотрит черную сильно рыбу, что придется свечой, и закинет с разбегу на спину. Унесет по волне, как огонь из лучины, через лед и огни и пучину, горизонт горящему в спину.

мертвом доме окна, словно бельма, в половину взросли бурьяны, и ветер в серых мечется.